жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно, меня не понимают.

создал себе удивительные судьбы, неповторимые жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: слушаете Иваново FM.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследования городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат, под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным соцфонда, сейчас в стране проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. Почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание, и многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города посетить яркие мероприятия в ближайшую субботу. В 11 стартует большой праздник для детей в программе «Концерт, игры и мастер-классы». А в 16 часов в парке выступит оркестр русских народных инструментов Ивановской филармонии. Прозвучат произведения советских и российских композиторов. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом подавляющее большинство участников опроса признались, что начали приобретать бумажные издания чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература, на нее приходится треть всех трат. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 57 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 25 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» сметает?

0: спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утренний Иванов, Владимирская область, село Чириково, ОКРН 13-333-5-0-263.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 июня.
1: Год 1706.
2: В Москве открыт военный госпиталь. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузой и Юрикой против немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии. Этот военный госпиталь стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. В 1770-71 годах госпиталь боролся с эпидемией чумы. В нем лечили раненых в Отечественную войну 1812 года и во время других войн вплоть до наших дней. Здесь работали выдающиеся российские медики Мухин, Склифосовский, Бурденко, а также проводил первые показательные операции под наркозом Пирогов.
1: Год 1880.
2: В Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. Он продолжался 4 дня. Организацию торжеств взяли на себя Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. Была составлена программа проведения Пушкинских дней, включавшая, помимо открытия памятника, публичные заседания общества, литературно-музыкальные вечера, выступления известных деятелей культуры, прежде всего знаменитых писателей, торжественные обеды с речами и тостами. Праздник начался открытием Пушкинской выставки в помещении Благородного собрания. В зале Московской городской думы был устроен праздничный прием, в котором участвовали более 250 человек, прибывших из разных уголков России. Среди высоких гостей были член царской семьи принц Альденбургский, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями. Почтить память великого поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков, историк Василий Ключевский и многие другие.
1: Год 1988.
2: Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. В 987 году Владимир, князь Киевский, отказался от язычества и принял православную веру. В следующем году он собрал весь люд русский на берегах Днепра, в водах которого его крестили византийские священники. С этого времени православие стало государственной религией на Руси. 5 июня 1988 года, спустя 1000 лет со дня крещения Руси, в Москве начались торжественные празднества, которые продолжались до 12 июня, Дня памяти всех русских святых. После 70-летнего периода насаждения атеизма в стране начался новый этап в истории Русской Православной Церкви. Начали открываться, реставрироваться и строиться новые храмы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очереди? Чтобы помыть свой автомобиль, заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Любовь и...
11: Золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследования городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат, под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным соцфонда, сейчас в стране проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. Почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание, и многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города посетить яркие мероприятия в ближайшую субботу. В 11 стартует большой праздник для детей в программе «Концерт, игры и мастер-классы». А в 16 часов в парке выступит оркестр русских народных инструментов Ивановской филармонии. Прозвучат произведения советских и российских композиторов. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом подавляющее большинство участников опроса признались, что начали приобретать бумажные издания чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература, на нее приходится треть всех трат. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 57 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 25 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
4: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: В Бигам для вас. Культиватор электрический Део 2 киловатта с коваными фрезами, шириной вспашки 40 сантиметров, 15 990 рублей. И мойка высокого давления Део с функцией самовсасывания и пеногенератором в комплекте 11 990 рублей. Бигам.
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек. А в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, СМС или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бигам» – правильный выбор.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследование городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат, под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным соцфонда, сейчас в стране проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. Почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание, и многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города посетить яркие мероприятия в ближайшую субботу. В 11 стартует большой праздник для детей в программе «Концерт, игры и мастер-классы». А в 16 часов в парке выступит оркестр русских народных инструментов Ивановской филармонии. Прозвучат произведения советских и российских композиторов. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом подавляющее большинство участников опроса признались, что начали приобретать бумажные издания чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература, на нее приходится треть всех трат. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 57 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 25 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
9: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-5-0-263.
13: В Бигам для вас! Бензопила Эдон 3,3 лошадиных силы с шиной 40 сантиметров, 3950 рублей. Бигам!
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

раза лук. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В этом году Чанган выпустит сразу 12 новых моделей. В сети впервые появился полный план их выхода на рынок. Некоторые из них уже поступили в продажу. Например, новый кроссовер CS75+, и лифтбэк Univee третьего поколения. В ближайших планах обновленный седан IDO+, и кроссовер Dipol S07 в электрической и гибридной версиях. АвтоВАЗ завершил испытание кузова «Лады Азимут». Кроссовер проверяли на стойкость к влаге и коррозии. В камере имитировали воздействие соляного тумана, кислотных воздействий, птичьего помета. Напомним, «Лада Азимут» — это первый кроссовер АвтоВАЗа. Разработан на улучшенной платформе «Весты». В продажу должен поступить осенью этого года. У россиян падает интерес к марке «Лисян». В прошлом году продавали в районе 1000 машин в месяц. Сейчас не более 400. По итогам апреля продажи рухнули почти втрое. Основная причина – рост цен. Из-за увеличения утиль сбора лишки подорожали на 1,5 миллиона. Люди пересаживаются на более доступные «Войя» российской сборки. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов «Хавейл F7» и «F7X». Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель доработали. Машина стала динамичнее. Есть несколько косметических улучшений, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Хавейл F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
16: Акция до конца месяца.
11: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
16: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет «Хавейл Про» – автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
17: Возрастное ограничение старше 18 лет.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Квас Берендеевка 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная Берендеевка 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на ты с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойны. Платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
14: Окей.
13: Подробности на ОКМаркет.ру.
15: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
16: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами...

0: «Золото» на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Добрый день. Меня зовут Алексей. Я хочу признаться в любви своей замечательной жене, Настеньке. Настенька, я тебя очень люблю, очень жду завершения рабочего дня и скорее поеду к тебе и нашей самой сладкой доченьке Сашеньке.
1: Как приятно и романтично. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Заправки, гостиницы и другие объекты у федеральных трасс хотят обязать создавать комфортные зоны отдыха для семей с детьми. Как сообщает парламентская газета, необходимые документы уже подготовлены, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, сейчас для семей приспособлена каждая третья многофункциональная зона дорожного сервиса. Новые требования предлагают распространить и на частные придорожные заведения, которые не контролирует «Автодор». Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследования городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
9: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
10: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытайте. «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
12: Акция до конца месяца.
13: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
15: Любите свой газон. В «Бегам» газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бегам» – правильный выбор.
16: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
17: Голосу Казникова, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-50-263.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследования городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат, под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным соцфонда, сейчас в стране проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. Почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание, и многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города посетить яркие мероприятия в ближайшую субботу. В 11 стартует большой праздник для детей в программе «Концерт, игры и мастер-классы». А в 16 часов в парке выступит оркестр русских народных инструментов Ивановской филармонии. Прозвучат произведения советских и российских композиторов. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом подавляющее большинство участников опроса признались, что начали приобретать бумажные издания чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и социальных сетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература, на нее приходится треть всех трат. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 57 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 25 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 июня.
1: Год 1706.
2: В Москве открыт военный госпиталь. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузою рекой против немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии. Этот военный госпиталь стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. В 1770-71 годах госпиталь боролся с эпидемией чумы. В нем лечили раненых в Отечественную войну 1812 года и во время других войн вплоть до наших дней. Здесь работали выдающиеся российские медики Мухин, Склифосовский, Бурденко, а также проводил первые показательные операции под наркозом Пирогов.
1: Год 1880.
2: В Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. Он продолжался 4 дня. Организацию торжеств взяли на себя Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. Была составлена программа проведения Пушкинских дней, включавшая, помимо открытия памятника, публичные заседания общества, литературно-музыкальные вечера, выступления известных деятелей культуры, прежде всего знаменитых писателей, торжественные обеды с речами и тостами. Праздник начался открытием Пушкинской выставки в помещении Благородного собрания. В зале Московской городской думы был устроен праздничный прием, в котором участвовали более 250 человек, прибывших из разных уголков России. Среди высоких гостей были член царской семьи принц Альденбургский, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями. Почтить память великого поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков, историк Василий Ключевский и многие другие.
1: Год 1988.
2: Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. В 987 году Владимир, князь Киевский, отказался от язычества и принял православную веру. В следующем году он собрал весь люд русский на берегах Днепра, в водах которого его крестили византийские священники. С этого времени православие стало государственной религией на Руси. 5 июня 1988 года, спустя 1000 лет со дня крещения Руси, в Москве начались торжественные празднества, которые продолжались до 12 июня, Дня памяти всех русских святых. После 70-летнего периода насаждения атеизма в стране начался новый этап в истории Русской Православной Церкви. Начали открываться, реставрироваться и строиться новые храмы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
6: А что еще?
5: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
6: Выгодно.
5: Да, но предложение ограничено.
6: Бегу звонить.
5: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-5-0-263.
9: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
15: Окей.
14: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
16: Окна, двери, потолки, расстрой.
17: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57

0: сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек. А в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, СМС или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.
8: Здравствуй!

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В этом году Чанган выпустит сразу 12 новых моделей. В сети впервые появился полный план их выхода на рынок. Некоторые из них уже поступили в продажу. Например, новый кроссовер CS75+, и лифтбэк Univi третьего поколения. В ближайших планах обновленный седан iDo+, и кроссовер Dipol S07 в электрической и гибридной версиях. АвтоВАЗ завершил испытание кузова «Лады Азимут». Кроссовер проверяли на стойкость к влаге и коррозии. В камере имитировали воздействие соляного тумана, кислотных воздействий птичьего помета. Напомним, «Лада Азимут» — это первый кроссовер АвтоВАЗа. Разработан на улучшенной платформе «Весты». В продажу должен поступить осенью этого года. У россиян падает интерес к марке «Лисян». В прошлом году продавали в районе 1000 машин в месяц. Сейчас не более 400. По итогам апреля продажи рухнули почти втрое. Основная причина – рост цен. Из-за увеличения утиль сбора лишки подорожали на 1,5 миллиона. Люди пересаживаются на более доступные «Войо» российской сборки. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов «Havail F7» и «F7X». Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель доработали. Машина стала динамичнее. Есть несколько косметических улучшений, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись, количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: Любовь и золото на Иваново FM.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
14: с бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
16: Выгодно?

0: всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Да!

0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Добрый день, меня зовут Екатерина Шестакова, и я хочу признаться в любви своему мужу Ивану Шестакову. Я хочу ему сказать, что я его очень сильно люблю, что он у меня единственный, неповторимый, самый сильный, самый смелый, самый умный, самый доброжелательный человек. Очень рада, что мы плечо к плечу идем уже 15 лет. И очень хочу с ним прожить до глубокой старости.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Заправки, гостиницы и другие объекты у федеральных трасс хотят обязать создавать комфортные зоны отдыха для семей с детьми. Как сообщает парламентская газета, необходимые документы уже подготовлены, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, сейчас для семей приспособлена каждая третья многофункциональная зона дорожного сервиса. Новые требования предлагают распространить и на частные придорожные заведения, которые не контролирует «Автодор».
1: Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследование городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
13: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
15: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

0: Иванове полдень.
1: Поздравляем с днем рождения.
2: Хочу передать привет.
3: Сегодня отмечает день фирмы.
4: Привет в обед снова в эфире. Каждый будний день с 12 до 13 на Иваново FM. Ждем ваше сообщение по номеру 95 106 и 7. Автоответчик работает круглосуточно. Привет в обед.
5: Здравствуйте. Мне бы хотелось сейчас заказать песню. Это для моего мужчины и мужа, любимого Анатолия.

Константин Никольский с песней «Ночная птица» отметился в начале этого часа на Иваново ФМ по просьбе одной из наших дорогих слушательниц. Мы стараемся ваши музыкальные заявки, друзья, выполнять в течение всего дня, но особенно, конечно, в течение программы «Привет в обед», которая стартовала, вот как обычно, ровно в полдень. И я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в это время всегда. Впереди у нас целый час ваших музыкальных заявок, ваших приветов, ваших поздравлений и, конечно, розыгрыш. Не обойдем мы вниманием и стороной, куда без этого. Телефон для сообщений 8-920-678-3148. Пишите нам все, что вы хотели бы услышать в эфире. Передавайте приятные слова близким, друзьям, родственникам. Делитесь с ними хорошим настроением. Заряжайте их бодростью, драйвом и позитивом. И заряжайтесь сами. Все-таки в конце трудовой недели без этого нам никуда. Ну и, конечно, про любимые песни не забывайте. Просите, а мы ваши просьбы будем всенепременно выполнять и ставить ваши любимые композиции в эфир. Ну и не могу не напомнить про большую нашу акцию «Любовь и золото», которая продлится аж до 8 июля. Друзья, сертификаты на покупку ювелирных украшений все еще актуальный приз на данный момент. Если вы уже оставляли заявку на участие в нашей акции, то будьте готовы к тому, что в течение этого часа мы вам позвоним, выведем в эфир, вы признаетесь в любви и получите замечательный подарок. В общем, сложится все именно так красочно. Вы, если слушаете нашу программу и нашу станцию очень часто, вы наверняка замечаете, что и вне как бы прямого эфира тоже проходит розыгрыш. Замечательные мои коллеги Данила Раскатов, Лена Лебединская тоже дарят вам сертификаты. Я не могу просто отставать от трудового коллектива, поэтому с удовольствием, друзья, будем вас слушать в течение этой программы. А если вы еще не оставляли заявку, то срочно спешите в группу ВКонтакте и Иваново ФМ или в телеграм-канал Иваново ФМ. Там вы найдете пост с QR-кодом. Просто перейдите по нему, а дальше все уже станет понятно, как ясный день. Ну и еще последнее, что скажу по поводу этого розыгрыша. 8 июля мы подведем итоги и проведем его финал, в рамках которого разыграем золотые серьги с бриллиантами. Ну это так, между делом. Мелочь какая-то, но тем не менее, да. Я думаю, все понимают прекрасно, друзья. Давайте послушаем сейчас группу «Ла Скала», песню «Ан-2», а сразу после перейдем к первым музыкальным заявкам на сегодня.

0: Привет в обед.
1: Куда уж нам, друзья, без чудес на виражах в завершении трудовой недели. Выходные-то уже совсем близко. Я надеюсь, что вы к пятнице подошли ответственно. Все дела уже немножечко так порешали. Осталось совсем немного. И впереди два дня отдыха. Программа «Привет в обед» стартовала совсем недавно. Я думаю, пришло время для первого сообщения по нашей уже такой сложившейся внегласной традиции. Пишет Надежда. Добрый день, моя любимая Иванова ФМ. Передайте привет любимому мужу Александру и всем-всем-всем. Хочу пожелать всем хороших выходных и удачи в делах. Поставьте, пожалуйста, песню «Князя» «Наука» Билли Бонса. Надежда, спасибо вам большое за то, что написали, за то, что пожелали всего хорошего, удачи в делах и хороших выходных. Я, конечно, к вашим пожеланиям присоединяюсь. Удача нам не повредит. Хотя, вроде как и говорят, что удача желают неудачникам, но я думаю, мы с вами не верим в эти приметы. Любимому вашему мужу Александру большой привет летит от всей команды Иванова ФМ, а я спешу добавить в нашу эфирную сетку «Науку Билли Бонса». Послушаем ее по вашей просьбе уже совсем скоро. Пока напомню, друзья, что в течение этого часа мы разыграем один сертификат на покупку ювелирных украшений от ювелирной улицы Приволжска. Если мы вам позвоним, и вы выйдете с нами в эфир и блестяще признаетесь в любви дорогому, близкому вам человеку, то мы вам этот сертификат отдадим и добавим в список финалистов на главный розыгрыш, который состоится 8 июля. Разыгрывать будем золотые серьги с бриллиантами. В общем, со всех сторон одни плюсы. Если вы еще не участвуете, то вот даже интересно послушать, какие у вас оправдания на тему того, почему вы не участвуете. Ювелирная улица Приволжска, соответственно, является спонсором нашей игры. Это уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжска, «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и «Новиков», город Приволжск, улица Фабричная, дом 10.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
5: Акция до конца месяца.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Утренникова, Владимирская область, село Чиликово. УКН 13-233-00-263.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Уважаемая Алина Кузьмина, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Сегодня еще день образования российской полиции. А значит, ваша жизнь должна быть под надежной охраной от всего плохого. Лето в самом начале, впереди 3 месяца тепла и свет. Самое время строить планы и смело их осуществлять. Будьте под защитой удачи.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

0: «Привет в обед».
1: Возвращаюсь к микрофону с новыми сообщениями в программе «Привет в обед» на Иваново FM. Друзья, до 13.00 мы делимся тем, что вы хотели бы услышать в эфире. Помимо этого, конечно, заряжаемся хорошим настроением, слушаем любимые песни. Не устану напоминать про наш большой розыгрыш. Акция «Любовь и золото» прямо сейчас проходит на нашей станции. Уже совсем скоро мы в течение эфира дозвонимся до одного из участников этой акции, предложим ему признаться в любви. Но, тем не менее, друзья, в течение всего дня эфирного вам также могут позвонить и попросить признаться в любви. За это получите вы замечательный сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений. Так что активно участвуйте. Розыгрыш финального приза пройдет 8 июля. Все желающие однозначно успеют. Пишет Сергей. Добрый день, здравствуйте, Иваново FM и всем тем, кто примкнул органами слуха к данной радиостанции. Сегодня, кстати, день образования российской полиции и день эколога, так что примите поздравления те, кто так или иначе связаны с этими моментами. Всех с пятницей, всем хороших выходных, позитивного настроения, а также хорошей погоды как на улице, так и в душе. Давайте зажжем арию «Герой асфальта» до понедельника. Сергей, конечно, зажжем. Ария у нас, на самом деле, так часто появляется в эфире в последнее время. Я вот лично только за, друзья. Надеюсь, что вы не против. За то, что вы нам напомнили про такие замечательные праздники, вам большое спасибо. Еще вот чуть-чуть вас совсем опередил наш помощник искусственный интеллект Анатолий. Он тоже, видимо, каким-то образом узнал про все эти моменты. Присоединяюсь к вашим поздравлениям, к вашим добрым словам. Тоже желаю всем позитивного настроения и на улице, и в душе. Но если вы, друзья, органами слуха примкнули к данной радиостанции, к Иваново FM, вы, пожалуйста, немножко отодвиньтесь, поберегите органы слуха, чтобы ни в коем случае ничего там не повредить. Спасибо еще раз, Сергей. Послушаем «Героя асфальта» уже совсем скоро. Я пока напомню, друзья, что спонсор нашей большой акции – ювелирная улица Приволжска. Место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками от благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

0: золото на Иваново ФМ.
1: Признаюсь честно, друзья, каждый раз радуюсь, когда слышу отбивку нашей новой акции «Любовь и золото» в эфире Иваново ФМ, ведь это значит, что прямо сейчас кого-то из вас мы обрадуем замечательным подарком, а вы обрадуете нас и своих любимых людей замечательным признанием в самом светлом из всех чувств. Со мной на связи прямо сейчас Виктория. Виктория, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывайте, Виктория, как вы себя чувствуете? Как у вас настроение в конце недели?
2: Все отлично, погода радует. Классно.
1: Да, кстати, вот наконец-то, видимо, нашими молитвами погода исправилась, стала лучше и вернулась как-то в летнюю норму. Ну что, Виктория, я вам предлагаю признаться в любви. Вы вообще готовы это сделать?
2: Готова, конечно, да.
1: Замечательно. Кому будете признаваться?
2: Своей доченьке Маргарите.
1: Замечательно, мы вас слушаем.
2: Маргарита, доченька, хочу сказать тебе самое главное. Я люблю тебя безмерно, просто за то, что ты есть. Каждый день, когда я вижу твою улыбку, слышу твой голос и просто знаю, что ты рядом, мое сердце наполняется радостью. Ты самое мое большое счастье, моя гордость и вдохновение. Спасибо, что ты такая, какая есть. Добрая, умная и удивительная. Всегда буду рядом, помогу, поддержу, что бы ни случилось. Люблю тебя всем сердцем.
1: Какие замечательные слова. Ну, Виктория, ну только признайтесь честно, ну готовились?
2: Ну, конечно.
1: Ладно, хорошо, все. Вот, хотя бы не скрывайте. Ну, правда, прекрасные слова. Вот просто, когда слышу такие вещи в эфире нашей станции, радуюсь всеми возможными фибрами души. Вручаю с удовольствием вам сегодняшний приз, сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица» Приволжска. И приглашаю вас 8 числа в День любви, семьи и верности к нам в эфир. Да, настройтесь на 106.7, слушайте внимательно нас с 12 до 13.00, потому что будем разыгрывать мы золотые серьги с бриллиантами с помощью лототрона, то есть всех финалистов загрузим в это замечательное устройство и будем, соответственно, случайным образом вручать подарки. Поэтому обязательно будьте вместе с нами, потому что именно вам может достаться этот приз.
2: Все отлично, спасибо большое.
1: Вам еще раз большое спасибо за то, что вышли с нами на связь. Мы с вами тоже еще обязательно услышимся, расскажем, где и как эти сертификаты подробно получать. Подробно расскажем, точнее, где получать. Больше вас не задерживаю, Виктория. Еще раз вам большое спасибо, хорошего дня, отличных выходных.
2: Спасибо большое.
1: До свидания. Вот так вот просто, легко и приятно, на самом деле, проходит игра в этот раз, да. Такие условия крайне приятные. Не могу перестать повторять это слово, друзья. Мы сейчас послушаем крайне подходящую для таких моментов песню группы «Стереозвук», а сразу после вернемся к вашим сообщениям.

0: хотели стать немного ближе.
1: Привет в обед.
2: То, что любовь делает сильным, это, безусловно, неоспоримая истина. И тут с группой «Стереозвук» сложно как-то помериться мнениями, достаточно просто согласиться. Продолжаем делиться хорошим настроением, слушать любимые песни в программе «Привет в обед» на Иваново FM, друзья. Пишут Владимир. Здравствуйте, Иваново FM, это мы. Хвалить погоду не устанем. Как хорошо, что тепло вернулось. Всем большой привет и наилучшие пожелания. Давайте послушаем «Мельницу в сердце ястреба». Владимир, конечно, послушаем «Мельницу», добавил я «Сердце ястреба» в нашу эфирную сетку. Прозвучит песня специально для вас уже совсем скоро. А насчет того, что мы не устанем хвалить хорошую погоду, я с вами абсолютно согласен. Тепло вернулось, лето наконец-то стало летом, и, конечно, это повод для радости исключительно. Тем более в пятницу, в преддверии двух выходных, мне кажется, особенно радостным становится осознавать приятную погоду. Спасибо еще раз большое, что написали. Друзья, до конца этого часа вы еще можете нам написать, передать что-нибудь близким друзьям, родственникам в прямом эфире и заказать для них или для себя хорошую песню. Телефон для сообщений 8-920-678-31-48. Пишите, где вам удобнее. Есть еще группа ВКонтакте «Иваново FM». Там в личных сообщениях тоже можно оставлять все те же слова, которые вы хотите услышать в эфире. И те же самые музыкальные заявки. Мы тоже постараемся оперативно все это прочитать, озвучить, исполнить так быстро, как только сможем. Ну и вообще группа ВКонтакте «Иваново FM» такая очень полезная вещь, поскольку если вы на нее подписаны, то, во-первых, вы можете отправлять нам там сообщения. Во-вторых, если у вас в ближайшее время планируется день рождения, вас с ним поздравим не только мы, не только ваши близкие, но и звуковой помощник искусственный интеллект Анатолий, что тоже довольно приятно. Он иногда такие вещи интересные говорит, прямо заслушаешься. Ну и в-третьих, там можно узнавать всю самую актуальную информацию о том, что происходит у нас в эфире. Вот, например, сейчас самая актуальная информация – это акция «Любовь и золото». И где вы можете найти правила по участию в этой акции? Правильно, в группе ВКонтакте «Иваново FM». Там есть специальный пост со специальным QR-кодом, по которому вы перейдете на специальную форму, где оставите свои контактные данные. Мы вам позвоним и вручим замечательный приз за ваше признание в любви. Акция пройдет до 8 июля. 8 июля, в День любви, семьи и верности, мы будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами. Претендовать на них в равной степени может любой человек, поучаствовавший в ежедневном розыгрыше. А разыгрываем мы все очень часто, поэтому скорее принимайте участие, друзья.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
6: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
1: С бриллиантами!
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
2: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бигам» – уверенность в каждом выборе.
9: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет «Хавейл Про» – автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
10: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
12: Уважаемая Наталья Орлова, Иваново FM поздравляет вас. Вы, Наталья, родились в день, когда страна чествует тех, кто охраняет порядок. А это значит, что порядок в вашей жизни должен быть идеальным. Никаких беспорядочных проблем и неопознанных грустинок. Желаем вам, чтобы лето грело, погода радовала, а в доме царила гармония.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

после о случившемся. Долго будут врать, расскажет ли комиссия, как трудно умирать.

0: Привет в обед.
1: Час приветов, поздравлений, музыкальных заявок подходит к концу. Друзья, мне кажется, прошел он довольно насыщенно. Даже подарить сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений успели мы в рамках нашей акции «Любовь и золото». Я про нее могу говорить бесконечно, потому что акция замечательная, я бы даже сказал, уникальная, друзья. Если вы только сейчас проснулись и к нам присоединились, то в группу ВКонтакте «Иваново FM» я вас отправляю или в телеграм-канал «Иваново FM», потому что там вы можете найти QR-код, который вам необходим для участия в этом розыгрыше. Переходите по QR-коду, оставляете контактную информацию и ждете звонка от нас и готовьтесь признаваться в любви. Если вы делаете это успешно, то вы получаете не только ежедневный приз, но еще и получаете возможность выиграть главный подарок – золотые серьги с бриллиантами, которые мы разыграем 8 июля в День любви, семьи и верности. А спонсор нашего розыгрыша – ювелирная улица Приволжска, где, кстати, есть роскошная коллекция из с бриллиантами, и каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты, в ассортименты представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжска, Диаманты, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. В понедельник в 12:00 ровно встречаемся на 106.7, чтобы снова заряжаться хорошим настроением в начале трудовых дней и слушать хорошую музыку. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения и продуктивных выходных. Всем пока!

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области новому мусорному рекоператору не хватает денег на вывоз отходов. Напомним, московская компания «Вторресурс Холдинг» работает в регионе с апреля. На днях в областной думе подвели первые итоги. Как заявил гендиректор фирмы Артем Мацкевич, тариф на вывоз ТКО недостаточен. Обновление и содержание мусорной инфраструктуры требует внушительных вложений. Отметим, что с 1 октября планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги, но тариф на вывоз мусора повышаться не будет. Депутаты предложили штрафовать работодателей за заведомо ложные данные о зарплате в вакансиях на сайтах объявлений. Как пишет News.ru, тысячи соискателей ежедневно сталкиваются с обманом, когда обещанный доход в реальности оказывается значительно ниже. По словам парламентариев, также необходимо обязать работодателей раскрывать структуру выплат, включая оклад и премии. При этом все недобросовестные компании стоит заносить в специальный открытый реестр Роструда. В год единства народов России в Ивановской области пройдет более 200 тематических мероприятий. В феврале в регионе стартовал фестиваль «Многоцветие традиций». Он вошел в план самых крупных областных событий. До конца года запланированы конкурс поэтических переводов стихов на русский язык, музейные и патриотические занятия для молодежи, выставки и программа «Многоликая Россия» от Оркестра русских народных инструментов Ивановской филармонии. Вакцину против аллергии на пыльцу березы, которая показала свою эффективность, введут в гражданский оборот в ближайшее время. Сейчас идет уже третья фаза клинических исследований, сообщил директор Института иммунологии Муса Хаитов. Он отметил, что в прошлом году были успешно завершены первая и вторая фаза. Кроме того, по его словам, сейчас ученые создают вакцину против аллергии к пыльце амброзии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 57 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 25 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 июня.
1: Год 1706.
2: В Москве открыт военный госпиталь. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузою рекой против немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии. Этот военный госпиталь стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. В 1770-71 годах госпиталь боролся с эпидемией чумы. В нем лечили раненых в Отечественную войну 1812 года и во время других войн вплоть до наших дней. Здесь работали выдающиеся российские медики Мухин, Склифосовский, Бурденко, а также проводил первые показательные операции под наркозом Пирогов.
1: Год 1880.
2: В Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. Он продолжался 4 дня. Организацию торжеств взяли на себя Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. Была составлена программа проведения Пушкинских дней, включавшая, помимо открытия памятника, публичные заседания общества, литературно-музыкальные вечера, выступления известных деятелей культуры, прежде всего знаменитых писателей, торжественные обеды с речами и тостами. Праздник начался открытием Пушкинской выставки в помещении Благородного собрания. В зале Московской городской думы был устроен праздничный прием, в котором участвовали более 250 человек, прибывших из разных уголков России. Среди высоких гостей были член царской семьи принц Альденбургский, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями. Почтить память великого поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков, историк Василий Ключевский и многие другие.
1: Год 1988.
2: Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. В 987 году Владимир, князь Киевский, отказался от язычества и принял православную веру. В следующем году он собрал весь люд русский на берегах Днепра, в водах которого его крестили византийские священники. С этого времени православие стало государственной религией на Руси. 5 июня 1988 года, спустя 1000 лет со дня крещения Руси, в Москве начались торжественные празднества, которые продолжались до 12 июня, Дня памяти всех русских святых. После 70-летнего периода насаждения атеизма в стране начался новый этап в истории Русской Православной Церкви. Начали открываться, реставрироваться и строиться новые храмы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
12: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
11: И можно заехать сразу?
12: Конечно, торопись, количество квартир ограничено.
13: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
14: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
15: Внимание, внимание. Внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
16: Акция до конца месяца.
17: Выгодно?
18: Да!
17: Где?
18: В высшей лиге.
19: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
20: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой.

как любил я вас. Но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плашь, и вокруг взглянул.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек. А в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, СМС или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
8: А что еще?
7: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
8: Выгодно.
7: Да, но предложение ограничено.
8: Бегу звонить.
7: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-500-363.
11: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
14: Квас «Берендеевка» 2,5 литра. 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов. 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В этом году Чанган выпустит сразу 12 новых моделей. В сети впервые появился полный план их выхода на рынок. Некоторые из них уже поступили в продажу. Например, новый кроссовер CS75+, и лифтбэк Univi третьего поколения. В ближайших планах обновленный седан iDo+, и кроссовер Dipole S07 в электрической и гибридной версиях. АвтоВАЗ завершил испытание кузова «Лады Азимут». Кроссовер проверяли на стойкость к влаге и коррозии. В камере имитировали воздействие соляного тумана, кислотных воздействий птичьего помета. Напомним, «Лада Азимут» — это первый кроссовер АвтоВАЗа. Разработан на улучшенной платформе «Весты». В продажу должен поступить осенью этого года. У россиян падает интерес к марке «Лисян». В прошлом году продавали в районе 1000 машин в месяц. Сейчас не более 400. По итогам апреля продажи рухнули почти втрое. Основная причина – рост цен. Из-за увеличения утиль сбора лишки подорожали на 1,5 миллиона. Люди пересаживаются на более доступные «Войя» российской сборки. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов «Хавейл F7» и «F7X». Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель доработали. Машина стала динамичнее. Есть несколько косметических улучшений, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Хавейл F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Bosparts.ru.
8: Окна, двери, потолки, Росстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК «Иваново-ФМ» и по телефону 901-501.
12: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области новому мусорному рекоператору не хватает денег на вывоз отходов. Напомним, московская компания «Вторресурсхолдинг» работает в регионе с апреля. На днях в областной думе подвели первые итоги. Как заявил гендиректор фирмы Артем Мацкевич, тариф на вывоз ТКО недостаточен. Обновление и содержание мусорной инфраструктуры требует внушительных вложений. Отметим, что с 1 октября планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги, но тариф на вывоз мусора повышаться не будет. Депутаты предложили штрафовать работодателей за заведомо ложные данные о зарплате в вакансиях на сайтах объявлений. Как пишет News.ru, тысячи соискателей ежедневно сталкиваются с обманом, когда обещанный доход в реальности оказывается значительно ниже. По словам парламентариев, также необходимо обязать работодателей раскрывать структуру выплат, включая оклад и премии. При этом все недобросовестные компании стоит заносить в специальный открытый реестр Роструда. В год единства народов России в Ивановской области пройдет более 200 тематических мероприятий. В феврале в регионе стартовал фестиваль «Многоцветие традиций». Он вошел в план самых крупных областных событий. До конца года запланированы конкурс поэтических переводов стихов на русский язык, музейные и патриотические занятия для молодежи, выставки и программа «Многоликая Россия» от Оркестра русских народных инструментов Ивановской филармонии. Вакцину против аллергии на пыльцу березы, которая показала свою эффективность, введут в гражданский оборот в ближайшее время. Сейчас идет уже третья фаза клинических исследований, сообщил директор Института иммунологии Муса Хаитов. Он отметил, что в прошлом году были успешно завершены первая и вторая фаза. Кроме того, по его словам, сейчас ученые создают вакцину против аллергии к пыльце амброзии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 57 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 25 копеек.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В России планируют ввести новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Как пишет ТАСС, такие изменения в правила дорожного движения Минтранс намерен утвердить до конца этого года. Кроме того, ведомство прорабатывает возможность бесплатной парковки сразу для двух автомобилей в семьях, где воспитывают больше четырех детей. Изменения в рекомендации по этому вопросу планируют внести до конца июня. Условия поездок на такси для семей с детьми предложили сделать более доступными. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Минтранс обратить внимание на эту проблему. Она заявила, что поездка по центру Москвы сейчас стоит около 750 рублей, а с грудным ребенком – 1150. При этом время ожидания машины увеличилось с 3 до 24 минут. По словам Матвиенко, если для решения вопроса потребуется изменить закон о такси, сенаторы готовы к этой работе. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Пора менять дверь.
10: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей, 76.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
15: Выгодно?
16: Да!
15: Где?
16: В высшей лиге.
17: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
18: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я хочу признаться в любви своей супруге Олесе. Ну, я скажу прямо на имбусе. Я ее очень сильно искренне люблю. Мы с ней ждем пятого ребенка, пятого сына. Я ее очень сильно люблю, и я счастлив, что встретил свою вторую половинку, единого целого. Она меня очень по-инопланетному красива.
2: Как приятно и романтично. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 июня.
1: Год 1706.
2: В Москве открыт военный госпиталь. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузою рекой против немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии. Этот военный госпиталь стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. В 1770-71 годах госпиталь боролся с эпидемией чумы. В нем лечили раненых в Отечественную войну 1812 года и во время других войн вплоть до наших дней. Здесь работали выдающиеся российские медики Мухин, Склифосовский, Бурденко, а также проводил первые показательные операции под наркозом Пирогов.
1: Год 1880.
2: В Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. Он продолжался 4 дня. Организацию торжеств взяли на себя Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. Была составлена программа проведения Пушкинских дней, включавшая, помимо открытия памятника, публичные заседания общества, литературно-музыкальные вечера, выступления известных деятелей культуры, прежде всего знаменитых писателей, торжественные обеды с речами и тостами. Праздник начался открытием Пушкинской выставки в помещении Благородного собрания. В зале Московской городской думы был устроен праздничный прием, в котором участвовали более 250 человек, прибывших из разных уголков России. Среди высоких гостей были член царской семьи принц Альденбургский, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями. Почтить память великого поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков, историк Василий Ключевский и многие другие.
1: Год 1988.
2: Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. В 987 году Владимир, князь Киевский, отказался от язычества и принял православную веру. В следующем году он собрал весь люд русский на берегах Днепра, в водах которого его крестили византийские священники. С этого времени православие стало государственной религией на Руси. 5 июня 1988 года, спустя 1000 лет со дня крещения Руси, в Москве начались торжественные празднества, которые продолжались до 12 июня, Дня памяти всех русских святых. После 70-летнего периода насаждения атеизма в стране начался новый этап в истории Русской Православной Церкви. Начали открываться, реставрироваться и строиться новые храмы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек, а в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, СМС или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
5: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
4: И можно заехать сразу?
5: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, УКН 13-233-50-363.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
10: высшей лиги.
14: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
15: Любите свой газон. В «Бегам» газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бегам» – правильный выбор.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В этом году Чанган выпустит сразу 12 новых моделей. В сети впервые появился полный план их выхода на рынок. Некоторые из них уже поступили в продажу. Например, новый кроссовер CS75+, и лифтбэк Univee третьего поколения. В ближайших планах обновленный седан IDO+, и кроссовер Dipol S07 в электрической и гибридной версиях. АвтоВАЗ завершил испытание кузова «Лады Азимут». Кроссовер проверяли на стойкость к влаге и коррозии. В камере имитировали воздействие соляного тумана, кислотных воздействий, птичьего помета. Напомним, «Лада Азимут» — это первый кроссовер АвтоВАЗа. Разработан на улучшенной платформе «Весты». В продажу должен поступить осенью этого года. У россиян падает интерес к марке «Лисян». В прошлом году продавали в районе 1000 машин в месяц. Сейчас не более 400. По итогам апреля продажи рухнули почти втрое. Основная причина – рост цен. Из-за увеличения утиль сбора лишки подорожали на 1,5 миллиона. Люди пересаживаются на более доступные «Войя» российской сборки. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов «Havail F7» и «F7X». Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель доработали. Машина стала динамичнее. Есть несколько косметических улучшений, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современная».
10: денег.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13,

0: всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Как сообщает мэрия, погода сейчас позволяет дорожникам работать ежедневно. С понедельника темпы увеличили. За неделю бригады отремонтировали более 20 объектов улично-дорожной сети. К ликвидации дефектов привлекли подрядчика, который продолжит работы с применением укатываемой смеси. Она позволяет выполнять ремонт на большей площади. В России предложили вернуть трудовые лагеря для подростков. С такой инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, летом детям нужна организованная занятость в городе, потому что далеко не все родители могут обеспечить ребенку полноценный отдых на все 3 месяца каникул. Трудовые лагеря для школьников появились в СССР в конце 50-х годов. Старшеклассники проводили там часть лета и работали в том числе в сельском хозяйстве. В Иванове подведут итоги фестиваля «Губернский разгуляй». В воскресенье в парке Степанова состоятся заключительные мероприятия конкурса самодеятельного творчества. Начнется праздник по традиции с хоровода. На главной сцене выступят лучшие коллективы Ивановской области. Музыкальным гостем в этом году станет вокально-хореографический ансамбль «Русь» из Владимира. Также посетителей ждут дефиле, игры и ремесленная ярмарка. Кроме того, все желающие смогут полепить пельмени и поучаствовать в банной церемонии. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование словосочетания «разведенка с прицепом». Как сообщает газета «РУ», инициатива уже проходит юридическую оценку. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек. Слово «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление прицепа в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 57 копеек. Официальный курс евро 86 рублей 25 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Танк 300» – специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49 22.
11: Акция до конца месяца.
12: Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
13: Окей.
12: Подробности на Окмаркет.ру.
14: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Выгодно?
17: Да.
16: Где?
17: В высшей лиге.
18: Квас Берендеевка 2,5 литра 169,90. Свинина тушеная Берендеевка 325 граммов 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
19: Идеальный газон без лишних усилий с Фубок в Бигам. Самоходные бензиновые газонокосилки, регулировка скорости, вертикальное хранение. Выбирайте удобство и надежность Фубок. Бигам. Инструменты и техника, которая работает за вас.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами

0: Я словно ныряю в бездонное небо и нахожу там покой и счастье. Леша, твои нежные руки – это моя гавань, где я чувствую себя в безопасности. Я восхищаюсь твоим ангельским терпением, ведь ты умеешь слушать и поддерживать. Спасибо, что ты есть, что выбрал меня. Я тебя очень сильно люблю и всегда буду с тобой. Целую.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново FM ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
2: Любовь и
3: золото на Иваново FM. Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Здравствуйте, с вами Иваново FM.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В России планируют ввести новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Как пишет ТАСС, такие изменения в правила дорожного движения Минтранс намерен утвердить до конца этого года. Кроме того, ведомство прорабатывает возможность бесплатной парковки сразу для двух автомобилей в семьях, где воспитывают больше четырех детей. Изменения в рекомендации по этому вопросу планируют внести до конца июня.
3: Условия поездок на такси для семей с детьми предложили сделать более доступными. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Минтранс обратить внимание на эту проблему. Она заявила, что поездка по центру Москвы сейчас стоит около 750 рублей, а с грудным ребенком – 1150. При этом время ожидания машины увеличилось с 3 до 24 минут. По словам Матвиенко, если для решения вопроса потребуется изменить закон о такси, сенаторы готовы к этой работе.
2: На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
4: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
5: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
4: В офис надо приезжать?
5: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
4: А в субботу?
5: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
6: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз-37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. «Профи Пауэр» – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД-вокзала.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Широкий ассортимент профессиональной садовой техники «Кайман». В «Бигам». Японское качество и высокая производительность техники «Кайман». Мощность, которая вдохновляет. «Бигам».
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и
4: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бигам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Как сообщает мэрия, погода сейчас позволяет дорожникам работать ежедневно. С понедельника темпы увеличили. За неделю бригады отремонтировали более 20 объектов улично-дорожной сети. К ликвидации дефектов привлекли подрядчика, который продолжит работы с применением укатываемой смеси. Она позволяет выполнять ремонт на большей площади. В России предложили вернуть трудовые лагеря для подростков. С такой инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, летом детям нужна организованная занятость в городе, потому что далеко не все родители могут обеспечить ребенку полноценный отдых на все 3 месяца каникул. Трудовые лагеря для школьников появились в СССР в конце 50-х годов. Старшеклассники проводили там часть лета и работали в том числе в сельском хозяйстве. В Иванове подведут итоги фестиваля «Губернский разгуляй». В воскресенье в парке Степанова состоятся заключительные мероприятия конкурса самодеятельного творчества. Начнется праздник по традиции с хоровода. На главной сцене выступят лучшие коллективы Ивановской области. Музыкальным гостем в этом году станет вокально-хореографический ансамбль «Русь» из Владимира. Также посетителей ждут дефиле, игры и ремесленная ярмарка. Кроме того, все желающие смогут полепить пельмени и поучаствовать в банной церемонии. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование словосочетания «разведенка с прицепом». Как сообщает газета.ру, инициатива уже проходит юридическую оценку. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек. Слово «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление прицепа в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 5 июня.
1: Год 1706.
2: В Москве открыт военный госпиталь. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузою рекой против немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии. Этот военный госпиталь стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. В 1770-71 годах госпиталь боролся с эпидемией чумы. В нем лечили раненых в Отечественную войну 1812 года и во время других войн вплоть до наших дней. Здесь работали выдающиеся российские медики Мухин, Склифосовский, Бурденко, а также проводил первые показательные операции под наркозом Пирогов.
1: Год 1880.
2: В Москве начался первый в российской истории Пушкинский праздник. Он продолжался 4 дня. Организацию торжеств взяли на себя Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. Была составлена программа проведения Пушкинских дней, включавшая, помимо открытия памятника, публичные заседания общества, литературно-музыкальные вечера, выступления известных деятелей культуры, прежде всего знаменитых писателей, торжественные обеды с речами и тостами. Праздник начался открытием Пушкинской выставки в помещении Благородного собрания. В зале Московской городской думы был устроен праздничный прием, в котором участвовали более 250 человек, прибывших из разных уголков России. Среди высоких гостей были член царской семьи принц Альденбургский, генерал-губернатор Долгоруков, дети Александра Сергеевича Пушкина с семьями. Почтить память великого поэта пришли писатели Иван Тургенев, Федор Достоевский, Александр Островский, известный славянофил-публицист Иван Аксаков, историк Василий Ключевский и многие другие.
1: Год 1988.
2: Русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси. В 987 году Владимир, князь Киевский, отказался от язычества и принял православную веру. В следующем году он собрал весь люд русский на берегах Днепра, в водах которого его крестили византийские священники. С этого времени православие стало государственной религией на Руси. 5 июня 1988 года, спустя 1000 лет со дня крещения Руси, в Москве начались торжественные празднества, которые продолжались до 12 июня, Дня памяти всех русских святых. После 70-летнего периода насаждения атеизма в стране начался новый этап в истории Русской Православной Церкви. Начали открываться, реставрироваться и строиться новые храмы.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
11: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
12: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
13: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утренникова, Владимирская область, село Чайково, УКРН 13-233-00-263.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек. А в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, СМС или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
7: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
8: Внимание, внимание!
7: Незамедлительно звоните 04.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Любите свой газон. В бегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. «Бегам» – правильный выбор.
9: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
11: Возрастное ограничение старше 18 лет.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Как сообщает мэрия, погода сейчас позволяет дорожникам работать ежедневно. С понедельника темпы увеличили. За неделю бригады отремонтировали более 20 объектов улично-дорожной сети. К ликвидации дефектов привлекли подрядчика, который продолжит работы с применением укатываемой смеси. Она позволяет выполнять ремонт на большей площади. В России предложили вернуть трудовые лагеря для подростков. С такой инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, летом детям нужна организованная занятость в городе, потому что далеко не все родители могут обеспечить ребенку полноценный отдых на все 3 месяца каникул. Трудовые лагеря для школьников появились в СССР в конце 50-х годов. Старшеклассники проводили там часть лета и работали в том числе в сельском хозяйстве. В Иванове подведут итоги фестиваля «Губернский разгуляй». В воскресенье в парке Степанова состоятся заключительные мероприятия конкурса самодеятельного творчества. Начнется праздник по традиции с хоровода. На главной сцене выступят лучшие коллективы Ивановской области. Музыкальным гостем в этом году станет вокально-хореографический ансамбль «Русь» из Владимира. Также посетителей ждут дефиле, игры и ремесленная ярмарка. Кроме того, все желающие смогут полепить пельмени и поучаствовать в банной церемонии. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование словосочетания «разведенка с прицепом». Как сообщает газета «РУ», инициатива уже проходит юридическую оценку. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек. Слово «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление прицепа в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В этом году Чанган выпустит сразу 12 новых моделей. В сети впервые появился полный план их выхода на рынок. Некоторые из них уже поступили в продажу. Например, новый кроссовер CS75+, и лифтбэк Univee третьего поколения. В ближайших планах обновленный седан IDO+, и кроссовер Dipol S07 в электрической и гибридной версиях. АвтоВАЗ завершил испытание кузова «Лады Азимут». Кроссовер проверяли на стойкость к влаге и коррозии. В камере имитировали воздействие соляного тумана, кислотных воздействий, птичьего помета. Напомним, «Лада Азимут» — это первый кроссовер АвтоВАЗа. Разработан на улучшенной платформе «Весты». В продажу должен поступить осенью этого года. У россиян падает интерес к марке «Лисян». В прошлом году продавали в районе 1000 машин в месяц. Сейчас не более 400. По итогам апреля продажи рухнули почти втрое. Основная причина – рост цен. Из-за увеличения утиль сбора лишки подорожали на 1,5 миллиона. Люди пересаживаются на более доступные «Войя» российской сборки. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель доработали. Машина стала динамичнее. Есть несколько косметических улучшений, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
13: Квас «Берендеевка» 2,5 литра. 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов. 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
14: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
15: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
16: Окей.
15: Подробности на ОКМаркет.ру.
17: С 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
18: Возрастное ограничение старше 18 лет.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин», оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Правительство России поручило ведомствам подготовить проведение в стране года безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещение, Минтранс и другие ведомства. До 2027 года им нужно представить доклад Владимиру Путину. Ранее стало известно, что власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут быть задействованы для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Как сообщает мэрия, погода сейчас позволяет дорожникам работать ежедневно. С понедельника темпы увеличили. За неделю бригады отремонтировали более 20 объектов улично-дорожной сети. К ликвидации дефектов привлекли подрядчика, который продолжит работы с применением укатываемой смеси. Она позволяет выполнять ремонт на большей площади. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: А в офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
11: Стоп-ремонт машины не превратился в фарс? Покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
14: Любовь и...
15: золото на Иваново ФМ.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
15: с бриллиантами.
16: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт дорог. Как сообщает мэрия, погода сейчас позволяет дорожникам работать ежедневно. С понедельника темпы увеличили. За неделю бригады отремонтировали более 20 объектов улично-дорожной сети. К ликвидации дефектов привлекли подрядчика, который продолжит работы с применением укатываемой смеси. Она позволяет выполнять ремонт на большей площади. В России предложили вернуть трудовые лагеря для подростков. С такой инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, летом детям нужна организованная занятость в городе, потому что далеко не все родители могут обеспечить ребенку полноценный отдых на все 3 месяца каникул. Трудовые лагеря для школьников появились в СССР в конце 50-х годов. Старшеклассники проводили там часть лета и работали в том числе в сельском хозяйстве. В Иванове подведут итоги фестиваля «Губернский разгуляй». В воскресенье в парке Степанова состоятся заключительные мероприятия конкурса самодеятельного творчества. Начнется праздник по традиции с хоровода. На главной сцене выступят лучшие коллективы Ивановской области. Музыкальным гостем в этом году станет вокально-хореографический ансамбль «Русь» из Владимира. Также посетителей ждут дефиле, игры и ремесленная ярмарка. Кроме того, все желающие смогут полепить пельмени и поучаствовать в банной церемонии. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование словосочетания «разведенка с прицепом». Как сообщает газета «РУ», инициатива уже проходит юридическую оценку. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек. Слово «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление прицепа в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 66%, ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 23 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: за то, что я давно к тебе остался.
1: На работе с вами Иванова ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Дримген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Любовь и...
1: золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
1: с бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: Окей, каждый день с выгодой. Черешня 499,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
3: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы Вилартек. Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. Вилартек. Техника, которая работает как часы. Бигам. Правильный выбор.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос утренний Дивала. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-00-263.
7: Бигам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» с шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бигам!
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Маруся.
1: Иваново FM.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей.

Волга попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричала, зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит.

точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ, и волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел.

забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был

0: А там опять далекий рейс, я зла не помню. Я опять его возьму.
1: Иваново ФМ. Первое областное радио.
2: Как же Джокер, ты хитер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка? В подарок.
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
2: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на «Строителей 76».
6: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет «Хавейл Про». Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой. И ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с «Хавейл Про». Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
7: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Иваново FM.
1: В охмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой, и болотную слизь конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плашь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, на

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами...

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».
1: Шел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел.

еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил, почему-то не перевернулся мир.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

0: слушаете Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.